Все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жила, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина.

все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин Ленинграда. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина.

0: interactuar con el resto del mundo. Vamos a relacionarnos con otros países en términos de donaciones o en términos de comercio. África debe definir qué quiere políticamente. África debe definirse culturalmente. África debe definirse espiritualmente. Porque África no tiene otra alternativa que salir adelante. Y saldrá adelante.
1: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина.

все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние.

Můj syn govorí, že to je slycho sentimentálne. A já govorí, že to je ta duša kudost. Благодаря моя жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жила, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя.

все, что я мечтал в жизни, быть художником. Когда я учился искусству в Центральный университет Кита, мне предлагали уехать в Россию. Мне дали выбор между Москва и Санкт-Петербургом. Тогда это был Ленинград. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, в России. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Сижу, смотрю. Какие-то моменты, когда я могу вспоминать моя семья, которая сейчас находится очень далеко от меня. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моя жизнь в России, я нашел себя. Там моя вторая родина. Россия.

0: inclusive se les puede hacer cuando quieres hacer un color más oscuro, por ejemplo, en esta zona de aquí, tienes que lavar el pincel como que si fuera ropa que te vas a vestir tú. No, préstalo ahí te si ve maliki gorat, huaquillas. Esta graniza merdo Perú y Ecuador. Ludi catoris animales a comercios que dietlnos. Nieto nikaki fábrica, nieto escoso. Ludi gabarite imna y así comercia. Uchit искусство здесь очень сложно. Но надо начинать сами главные, детей. Если ты не начинаешь учить детей, не получается ничего. Маленький человек, можно открывать души. И искусство – это душа. Душа. Искусство научится человек не наврать в жизни. Не только жильно материально. Да. Думать, что каждый шаг, который дает человек, он должен иметь какое-то определенное сознание. Благодаря знаниям, которые я получил, я могу определить, где находится его душа, раскрывая линия, колорит на его действие. Вот это состояние только через искусство можно найти на каждый человек.
1: ¿Cómo estás, hermano? Ven. ¿Cómo estás?
0: Ahora sí, te estaba esperando a ti. Te voy a poner aquí un caballete para que hagas lo mismo que están haciendo los compañeros que están aquí. Yonder, когда он был на улице, он однажды видел, как он участвовал на конкурс рисования, да? И видел, как он одевался, как он рисовал. Es такой сентиментальный, потому что, наверное, я думал, у него есть проблема семейная. Это было видно на его работе, как он страдал. У него было где-то 11 лет тогда. Да. А теперь у него уже 17 лет. Но в это время он очень много схватил. Все, что я научил ему, у него сейчас есть. Есть возможность продолжать вот эту карьеру как художник. И думаю, что если кто-нибудь не помогал ему, он был другой человек.

0: Я картину не могу написать, если не подготовлю подрамники. То есть из вот этого бруска я делаю два куска. Из этого делаю другие два куска и собираю подрамники из четырех сторон. Потом натягиваю холст и грунтую, проклеиваю, грунтую. И после всего этого процесса уже можно начать исполнять композицию на холсте, идею. Пока выравнивается палка, находятся ее точные углы и собирается в один подрамник, в этот момент происходит, продолжается процесс творческий. Покупать готовые подрамники и холсты как-то это не по-настоящему, потому что хотелось бы картину начать с самого начала, с приготовления подрамника, на чем будет натягиваться холст, на котором потом будет изображена композиция.
1: Картина, комната, еще ничего. Но когда ты поставишь эту картину в музей или на выставку, и придет, и судья тебе бросает камень или тебе аплаус, да?
0: И потом продолжить заново процесс.
1: Да, потом продолжать, потому что ты не можешь становиться. Художник никогда не стоит на месте. Всегда будет находить любой подход, чтобы вот эта картина превратилась в искусство, да?
0: Да.
2: Вот вы когда общаетесь, ну это же на, то есть вы по-русски также общаетесь.
0: Кстати, мы между прочим, мы на русском так и разговариваем.
2: Да. То есть, обычно это скрипт.
0: Но иногда бывает, что вырываются какие-то слова на испанском, или, допустим, папа использует больше испанской, потому что в какие-то определенные темы эмоциональные. Допустим, если затрагивать какую-то эмоциональную тему, то он может лучше экспрессировать свою идею, чем на русском. И у меня наоборот. И ты подхватываешь эти эмоции, жизнь, и получается такая каша в общении с отцом.
3: Смотрите, как природа здесь щедрая. Это манго. Сейчас упали с дерева. Это как искусство, да? Есть опасности, но мы передаем какое-то что-то доброе от

0: человек. И вот природа нас бросает свое добро. Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Вот эти тонкости, вот это душевное состояние, которое я схватил в России, хочу повторить здесь, именно в Эквадоре. Все, что я получил в России, это школа, не просто академизма, это душевное состояние, которое преподаватели, художники передали в это общество. Я сижу здесь и думаю, что этот путь очень трудно, но я должен передать все эти знания, которые я получил в России, я должен повторить здесь, в Эквадоре.
1: На данный момент я нахожусь в процессе создания одной картины для конкурса. И вот в этот процесс я часто нахожусь в таком состоянии немножко нервозном, хотя есть полная уверенность того, что все получится, но нервозность существует именно такая, как критическая. Мне приходится идти в мастерскую, смотреть там работы свои и вспоминать, возвращать вот эти знания лицея, в котором я учился, потому что без практики все забывается. Вот. И эти картины, которые вот здесь находятся, они мне помогают восстановить вот это состояние. Вот эту картину, по-моему, я написал в 2017-м. Я как-то ее отпустил и совсем забыл, вот я что-то вот здесь открыл для себя, и вот это перестало, надо было продолжать использовать других картинок.
0: Несмотря что все как графика, экспрессия, которую передает. Здесь мало рисунок, но линия, композиция передает вот какое-то ощущение очень простая, но глубокая.
1: Как, папа, ты считаешь разница между вот этой техникой и той техникой? То есть имеет смысл, чтобы каждая картина, в зависимости от состояния, от того, что ты хочешь передать, имела разную технику построения ритма?
0: Прекрасная композиция. Ритм, точки, пространство, усилия на первый план, и вот это твоя сила. Я все время наблюдаю твои действия, да? Был период, когда ты очень сильно становился, я переживал. Но я ничего не говорю, потому что ты должен найти себе как художник. И это очень сложно, я знаю, я прошел через вот это. Но радовался на каждой картине, потому что каждая картина говорит, вау, снова. Он бесился за кисти, за рисунок, за композицией. И что-то не зряло все это время. Я боялся и думал, что он теряет время, ничего не делает. А что такое, Андрей? Я себе говорю, как отец. И я думаю, наверняка у меня тоже были такие времена, когда не смог ничего творить.

так сложилось вообще в жизни, что папа мой эквадорец, мама русская. Я учился в США, в художественном лицее в Санкт-Петербурге. И у меня появилась возможность, я большое желание совместить ту культуру, в которой я родился, с теми знаниями, которыми я получил туда, куда меня увезли, чтобы познакомиться с моими дедушками и бабушками. Что тоже, кстати, было очень важно, потому что они советские скульпторы. Папа родился здесь, и он просто вернулся сюда. А я все-таки получил образование и воспитание в России. Соответственно, немножко по-другому здесь, в Латинской Америке, все движется и живет. И в этом можно найти что-то новое, какую-то новую форму. Вот. Теперь увидел.

Глобальный вызов для любого художника – это оставить не просто след в истории, а для меня это оставить добрый след в истории, созидательный след. Искусство – это вечный поиск. Конечные цели очень сложные, поэтому я абстрактно говорю. Очень сложно найти какую-то конечную цель. Искусство – это вечный разлад, вечный налад взаимоотношений с самим собой. В конце концов, человек никогда не остается одинаковым от рождения до смерти. Он постоянно меняется. Человек, стремящийся оставить добрый след в искусстве, не опирается о что-то конкретное. Там, будь то тема семьи, например, как я сейчас, на сегодняшний день для меня это главное. Каждый из них идет как бы в своем русле, но каждая из его, из тем, исконных тем, которые он выбирает, это и есть та теплота, то созидание, которое он привносит миру. Для меня созидательное – это то, что оставляет будущим потомкам, то, что вдохновляет на продолжение. Ну, например, семья –

0: Этот стенд, он был организован, значит, еще моими родителями. И вот эта композиция, я ее не оставляю, я оставляю нетронутой, потому что здесь как квинтэссенция тем. Это работа моей мамы, Кощуковой Екатерины Николаевны. В главенстве это семья, то есть мои родители, дедушка, глава в семье, бабушка. Вот это Леонардо, это мой самый младший брат. Это Андрес. Вот Андрес, который вот сейчас находится с папой в Эквадоре. Это мама делала портрет отца. То, что он держит в руках, это он несет в Союз художников на выставку работу, которую он лепил. Он ее готовил к выставке в Союз художников. А мама к этой же выставке вылепила этого же папу, который несет в Союз художников вот эту работу. То есть они обе поехали на выставку, но каждый свою работу. Во многих работах они участвовали вдвоем, потому что колористикой больше занималась мама. Поэтому во многих работах, даже отцовских, вот есть рука мамы. Человеку вообще, в принципе, свойственно творить. Человек, можно сказать, без творческой нити внутренней, он не развивается. Нет развития человечества без творческого вот этого момента. Отец, он всегда был педагогом. То есть он учил детей рисовать. В школе, где я учился, в Эквадоре же, он там был преподавателем рисунка. Его все называли маэстро. Или профессор, профессор Мануэль. Ему местные давали высокое звание, потому что все почитали его заслуги всегда. Вот это моя любимая картина «Пьета». Это бык, скорбящий над погибшим, значит, матадором. Вот, это папин любимый сюжет «Мангровые леса». Из-за чаще выглядывающий зритель, открытое небо, у него таких вариантов очень много. Это вот он почему-то любит вот такой ракурс. Такой художник, как Мануэль Искьердо, мог родиться именно в Эквадоре. С его красками, очень смелое вот это вот. Очень необычное цветосочетание, вот эта палитра. Он очень любит свою родину и в своих работах отражает увиденное. Папа живет каким-то таким вот духом неосязаемым, и он вдохновляется этим.
1: Мне только интересовался искусством, больше ничего. Протяжении всю мою жизнь, допустим, как я получил образование, как я жил. Никто мне не помогал экономически. А теперь я нахожусь в этом месте и столько хочу передать мои знания. Все, что я получил, хочу передать у детей. Да? А остальное экономическое, как я буду жить, как это не важно для меня. Мне не надо ни дом, ни машина, ни иметь такой банк, какой-то

0: Когда пошел служить в 2010 году, служил в ВВС ПВО армии России. Невальный. Руки в карман, такой типа «все могу». Когда пошел служить в армию, я решил вообще полностью отключиться от искусства. Мне ребята просили: нарисуй, ты художник. Вот фотография моей девушки. И пока все спали, рисовал. Но желания, если честно, не было. Вообще не было. Я реально хотел прочувствовать вот эту дисциплину, вот эту серьезность, все ответственно, скрупулезно. Обучаешься и стремишься к тому, чтобы стать ценным.
1: Давай, а ver, пасала.

Смотри, пап, вот я смотрю вот на этот огонь, и я понимаю, что то, что я делаю, это, конечно же, вот композиция, ритмы, это все хорошо, но все же мне не хватает почувствовать настоящее, вот это то, что происходит вот в Эквадоре, в Латинской Америке, индейцы. Для меня очень ключевая вещь, чтобы ты мне помог решить, потому что вот это все для меня сложно. Где найти, где прочувствовать вот этот дух культуры индейцев, фольклор андийский, индейский, эквадорский, музыка, это все мне очень нравится, и я хочу как-то поделиться вот этим своим чувством. Для этого мне не хватает почувствовать этот дух настоящий. Вот что для этого я должен сделать?

Такие мощные жалюзи с клеткой необходимы были для того, чтобы создать себе какую-то определенную дистанцию между вот этой металлической дверью и улицей. Потому что когда приехал сюда, в Гуакиас, первые годы, и в центре воровали у Камбиасолис чемодан с деньгами, преступники на мотоцикле с чемоданом по этой улице, стрельба, полиция, след, порох, запах. Для работы, для того, чтобы спокойно создавать что-то, нужно иметь спокойную среду, чтобы ничего не отвлекало. Мне очень важно, чтобы мастерская выглядела очень гармонично. Каждая часть имела свою деталь для того, чтобы чувствовать себя вдохновленным. Давно не выходил писать на воздух с натуры. Для пленэра общей практики нужно практиковать чуть ли не каждую неделю, каждый день, иначе вот руки забывают. Но у меня что-то получилось. Нашел какое-то полезное совпадение для вот этой картины, которую делаю для конкурса. Вспомнил вдруг неожиданно, когда испанцы приехали в Латинскую Америку обменять зеркала на золото. Зеркала отдали, все золото увезли в Латинской Америке, оставили индейцы зеркалами. Испанцы остались с золотом, а мы остались с искусством. А мне это зеркало нужно не как золото, а как возможность увидеть жизнь с обратной стороны. В отражении в зеркале увижу то, что мне не удается увидеть в работе. Мне нужно что-то новое. Мне нужен какой-то выход. Увидеть в отражении.

Мне для добивки композиции необходимо разобраться с поездкой в Куэнка. Город как произведение искусств. Это как в Санкт-Петербурге оказаться. Вот те самые ритмы ткани. Прямо там находится все, что мне нужно найти.

Я раньше говорил, что я ищу таланты. Да? Если возможно, я бесплатно передаю мои знания. Но

самое главное, если у человека нет душа, невозможно передать. Надо найти кому. И в этом случае мой сын Андрес не нужно искать, потому что само по себе у него очень глубокий его взгляд в жизни. И он через искусство он все говорит, все передает. Estoy preocupado por el bienestar y el destino de mi hijo. Por eso lo he traído a la ciudad de Cuenca. Mi regalo para él y conozca la cultura de Ecuador.

0: Круто. Сколько еще будешь писать?
1: Ну, где-то полчаса. Я хочу еще немножко сфотографировать вот это. Вот это. И
0: докончить. Да, да.
1: Потому что есть какие-то моменты, что я смотрелся, вот эта стена смотрелся очень контрастно. Вот, да?
0: Конечно.
1: А чувствуешь, что там солнце там
0: обжигает стены. Молодец. Очень хорошо работает.
1: И, наверное, гулял 2 часа, я смотрел все это. И не рисовал.
0: Не наговаривай, вот. Не важно даже результат, а почувствовать движение, какое-то настроение.
1: Вот это интересно.
0: И через вот это настроение, как бы, я могу попробовать передать в своих работах. А на фотографии это вообще не чувствуется.
1: Мне вот это живой рисунок.
0: Слушай.
1: Подожди, подожди. Вот лошадь. Вот как мне нравится. Условно.
0: Давай, собирайся и пойдем.
1: Давай, пошли.
0: Вот это возможность пройтись, делая наброски.

все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин Ленинграда. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина.

Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Когда я учился искусству, Центральный университет Кита, мне предлагали уехать в Россию. Мне дали выбор между Москва и Санкт-Петербургом. Тогда это был Ленинград. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, в России. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Сижу, смотрю. Какие-то моменты, когда я могу вспоминать моя семья, которая сейчас находится очень далеко от меня. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина – Россия.

0: Я картину не могу написать, если не подготовлю подрамники. То есть из вот этого бруска я делаю два куска. Из этого делаю другие два куска и собираю подрамник из четырех сторон. Потом натягиваю холст и грунтую, проклеиваю, грунтую. И после всего этого процесса уже можно начать исполнять композицию на холсте, идею. Пока выравнивается палка, находятся ее точные углы и собирается в один подрамник, в этот момент происходит, продолжается процесс творческий. Покупать готовые подрамники и холсты как-то это не по-настоящему, потому что хотелось бы картину начать с самого начала, с приготовления подрамника, на чем будет натягиваться холст, на котором потом будет изображена композиция.
1: Картина, комната, еще ничего. Но когда ты поставишь эту картину в музей или на выставку, и придет, и судья тебе бросает камень или тебе аплаус, да?
0: И потом продолжить заново процесс.
1: Да, потом продолжать, потому что ты не можешь становиться. Художник никогда не стоит на месте. Всегда будет находить любой подход, чтобы вот эта картина превратилась в искусство, да?
0: Да.
2: Вот вы когда общаетесь, ну это же, то есть вы по-русски также общаетесь.
0: Кстати, мы между прочим, мы вот на русском так и разговариваем.
2: Да. То есть, обычно это скрипт.
0: Но иногда бывает, что вырываются какие-то слова на испанском, или, допустим, папа использует больше испанской, потому что в какие-то определенные темы эмоциональные, допустим, если затрагивать какую-то эмоциональную тему, то он может лучше экспрессировать свою идею, чем на русском. И у меня наоборот. И ты подхватываешь эти эмоции, жизнь, и получается такая каша в общении с отцом.
3: Смотрите, как природа здесь щедрая. Это манго. Сейчас упали с дерева. Это как искусство, да? Есть опасности, но мы передаем какое-то что-то доброе для человека. И вот природа нас бросает свое добро. Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Вот эти тонкости, вот это душевное состояние, которое я схватил в России. Хочу повторить здесь, именно в Эквадоре. Все, что я получил в России, это школа. Не просто академизм, а это душевное состояние, которое преподаватели, художники передали в это общество. Я сижу здесь и думаю, что этот путь очень трудно, но я должен передать все эти знания, которые я получил в России, я должен повторить здесь, в Эквадоре.
0: На данный момент я нахожусь в процессе создания одной картины для конкурса. И вот в этот процесс я часто нахожусь в таком состоянии немножко нервозном, хотя есть полная уверенность того, что все получится, но нервозность существует именно такая, как критическая. Мне приходится идти в мастерскую, смотреть там работы свои и вспоминать, возвращать вот эти знания лицея, в котором я учился, потому что без практики все забывается. Вот. И эти картины, которые вот здесь находятся, они мне помогают восстановить вот это состояние. Вот эту картину, по-моему, я написал в 2017-м. Я как-то ее отпустил и совсем забыл. Вот я что-то вот здесь открыл для себя, и вот это перестало, надо было продолжать использовать в других картинах.

0: несмотря что все как графика экспресса, который передает. Здесь мало рисунок, но линия, композиция передает вот какое-то ощущение очень простая, но глубокая.
1: Как, папа, ты считаешь разница между вот этой техникой и той техникой? То есть имеет смысл, чтобы каждая картина, в зависимости от состояния, от того, что ты хочешь передать, имела разную технику построения ритма?
0: Прекрасная композиция. Ритм, точки, пространство, усилия на первый план, и вот это твоя сила. Я все время наблюдаю твои действия, да? Был период, когда ты очень сильно становился, я переживал. Но я ничего не говорю, потому что ты должен найти себя как художник. И это очень сложно, я знаю, я прошел через вот это. Но радовался на каждой картине, потому что каждая картина говорит, вау, снова. Он бесился за кисти, за рисунок, за композиция. И что-то не если я было все это время. Я боялся и думал, что он теряет время, ничего не делает. А что такое, Андрей? Я себе говорю, как отец. И я думаю, наверняка у меня тоже были такие времена, когда не смог ничего творить.

так сложилось вообще в жизни, что папа мой эквадорец, мама русская. Я учился в США, в художественном лицее в Санкт-Петербурге. И у меня появилась возможность, я большое желание совместить ту культуру, в которой я родился, с теми знаниями, которыми я получил туда, куда меня увезли, чтобы познакомиться с моими дедушками и бабушками. Что тоже, кстати, было очень важно, потому что они советские скульпторы. Папа родился здесь, и он просто вернулся сюда. А я все-таки получил образование и воспитание в России. Соответственно, немножко по-другому здесь, в Латинской Америке, все движется и живет. И в этом можно найти что-то новое, какую-то новую форму. Вот. Теперь увидел.

Глобальный вызов для любого художника – это оставить не просто след в истории, а для меня это оставить добрый след в истории, созидательный след. Искусство – это вечный поиск. Конечные цели очень сложные, поэтому я абстрактно говорю. Очень сложно найти какую-то конечную цель. Искусство – это вечный разлад, вечный налад взаимоотношений с самим собой. В конце концов, человек никогда не остается одинаковым от рождения до смерти. Он постоянно меняется. Человек, стремящийся оставить добрый след в искусстве, не опирается о что-то конкретное. Там, будь то тема семьи, например, как я сейчас, на сегодняшний день для меня это главное. Каждый из них идет как бы в своем русле, но каждая из его из тем, исконных тем, которые он выбирает, это и есть та теплота, то созидание, которое он привносит миру. Для меня созидательное – это то, что оставляет будущим потомкам, то, что вдохновляет на продолжение. Ну, например, семья –

0: этот стенд, он был организован, значит, еще моими родителями. И вот эта композиция, я ее не оставляю, я оставляю нетронутой, потому что здесь как квинтэссенция тем. Это работа моей мамы, Кощуковой Екатерины Николаевны. В главенстве это семья, то есть мои родители, дедушка, глава в семье, бабушка. Вот это Леонардо, это мой самый младший брат. Это Андрес. Вот Андрес, который вот сейчас находится с папой в Эквадоре. Это мама делала портрет отца. То, что он держит в руках, это он несет в Союз художников на выставку работу, которую он лепил. Он ее готовил к выставке в Союз художников. А мама к этой же выставке вылепила этого же папу, который несет в Союз художников вот эту работу. То есть они обе поехали на выставку, но каждый свою работу. Во многих работах они участвовали вдвоем, потому что колористикой больше занималась мама. Поэтому во многих работах, даже отцовских, вот есть рука мамы. Человеку вообще, в принципе, свойственно творить. Человек, можно сказать, без творческой нити внутренней, он не развивается. Нет развития человечества без творческого вот этого момента. Отец, он всегда был педагогом. То есть он учил детей рисовать. В школе, где я учился, в Эквадоре же, он там был преподавателем рисунка. Его все называли маэстро. Или профессор, профессор Мануэль. Ему местные давали высокое звание, потому что все почитали его заслуги всегда. Вот это моя любимая картина «Пиета». Это бык, скорбящий над погибшим, значит, матадором. Вот, это папин любимый сюжет «Мангровые леса». Из-за чаще выглядывающий зритель, открытое небо, у него таких вариантов очень много. Это вот он почему-то любит вот такой ракурс. Такой художник, как Мануэль Искьердо, мог родиться именно в Эквадоре. С его красками, очень смелые вот это вот. Очень необычные цветосочетания, вот эта палитра. Он очень любит свою родину и в своих работах отражает увиденное. Папа живет каким-то таким вот духом неосязаемым, и он вдохновляется этим.
1: Мне только интересовался искусством, больше ничего. Протяжении всю мою жизнь, допустим, как я получил образование, как я жил. Никто мне не помогал экономически. А теперь я нахожусь в этом месте и столько хочу передать мои знания. Все, что я получил, хочу передать у детей. Да? А остальное экономическое, как я буду жить, как это не важно для меня. Мне не надо ни дом, ни машина, не иметь такой банка, какое-то средство. Нет. Главное для меня – это кому-то передать все, что я знаю.

0: Когда пошел служить в 2010 году, служил в ВВС ПВО армии России. Невальный. Руки в карман, такой типа «все могу». Когда пошел служить в армию, я решил вообще полностью отключиться от искусства. Мне ребята просили: нарисуй, ты художник, вот фотография моей девушки. И пока все спали, рисовал. Но желания, если честно, не было. Вообще не было. Я реально хотел прочувствовать вот эту дисциплину, вот эту серьезность, все ответственно, скрупулезно. Обучаешься и стремишься к тому, чтобы стать ценным.
1: Давай, а ver, пасала.

Смотри, пап, вот я смотрю вот на этот огонь, и я понимаю, что то, что я делаю, это, конечно же, вот композиция, ритмы. Это все хорошо, но все же мне не хватает почувствовать настоящее, вот это то, что происходит вот в Эквадоре, в Латинской Америке, индейцы. Для меня очень ключевая вещь, чтобы ты мне помог решить, потому что вот это все для меня сложно. Где найти, где прочувствовать вот этот дух культуры индейцев, фольклор андийский, индейский, эквадорский, музыка. Это все мне очень нравится, и я хочу как-то поделиться вот этим своим чувством. Для этого мне не хватает почувствовать этот дух настоящий. Вот что для этого я должен сделать?

Такие мощные жалюзи с клеткой необходимы были для того, чтобы создать себе какую-то определенную дистанцию между вот этой металлической дверью и улицей. Потому что, когда приехал сюда, в Гуакиес, первые годы, и в центре воровали у Камбиасолис чемодан с деньгами, преступники на мотоцикле с чемоданом по этой улице, стрельба, полиция, след, порох, запах. Для работы, для того, чтобы спокойно создавать что-то, нужно иметь спокойную среду, чтобы ничего не отвлекало. Мне очень важно, чтобы мастерская выглядела очень гармонично. Каждая часть имела свою деталь для того, чтобы чувствовать себя вдохновленным. Давно не выходил писать на воздух с натуры. Для пленэра общей практики нужно практиковать чуть ли не каждую неделю, каждый день, иначе вот руки забывают. Но у меня что-то получилось. Нашел какое-то полезное совпадение для вот этой картины, которую делаю для конкурса. Вспомнил вдруг неожиданно, когда испанцы приехали в Латинскую Америку обменять зеркала на золото. Зеркала отдали, все золото увезли в Латинской Америке, оставили индейцы зеркалами. А испанцы остались с золотом, а мы остались с искусством. А мне это зеркало нужно не как золото, а как возможность увидеть жизнь с обратной стороны. В отражении в зеркале увижу то, что мне не удается увидеть в работе. Мне нужно что-то новое. Мне нужен какой-то выход. Увидеть в отражении.

Мне для добивки композиции необходимо разобраться с поездкой в Куэнка. Город как произведение искусств. Это как в Санкт-Петербурге оказаться. Вот те самые ритмы ткани. Прямо там находится все, что мне нужно найти.

Я раньше говорил, что я ищу таланты. Да? Если возможно, я бесплатно передаю мои знания. Но самое главное, если у человека нет души, невозможно передать. Надо найти кому. И в этом случае мой сын Андрес не нужно искать, потому что само по себе у него очень глубокий его взгляд в жизни. И он через искусство, он все говорит, все передает.

0: Круто. Сколько еще будешь писать?
1: Ну, где-то полчаса. Я хочу еще немножко сфотографироваться. Видишь, вот это. Вот это. И до
0: конца. А, да, да.
1: Потому что есть какие-то моменты, что я смотрелся, вот эта стена, смотрелся очень контрастно.
0: Вот,
1: да?
0: А, и, конечно.
1: А чувствуешь, что там солнце там нет.
0: Обжигает стены. Молодец. Очень хорошо работает.
1: И, наверное, гулял 2 часа, и смотрел все это. И не рисовал.
0: Не наговаривай. Вот. Не важно даже результат, а почувствовать движение, какое-то настроение.
1: Вот это интересно.
0: И через вот это настроение, как бы, я могу попробовать передать в своих работах. А на фотографии это вообще не чувствуется.
1: Мне вот это живой рисунок.
0: Слушай.
1: Подожди, подожди. Вот нож. Вот как мне нравится. Условно.
0: Давай, собирайся и пойдем.
1: Давай, пошли.
0: Вот эта возможность пройтись, делая наброски, проходя вот прямо рядом с танцорами, прямо рядом с костюмами, прямо вот чувствуя движение даже вот в этом потоке ветра, которое там ощущалось. Там они прямо танцуют, камера снимает, на камеру там прямо в камеру лицо заходит, и такое лицо. Там такие всякие эмоции.
1: Ну,
0: такие,
1: да. Ну, я видел такие индийцы, которые... Они прямо от души кричали, так, и танцевали. Такое, так и здорово, так и с такими движениями, размах, так,

все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин Ленинграда. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина.

все, что я мечтал в жизни, быть художником. Когда я учился искусству, Центральный университет Кита, мне предлагали уехать в Россию. Мне дали выбор между Москва и Санкт-Петербургом. Тогда это был Ленинград. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду.

Запоминаю леса, современные грибов, деревни, где я жила, в России. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Сижу, смотрю. Какие-то моменты, когда я могу вспоминать моя семья, которая сейчас находится очень далеко от меня. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина – Россия.

0: Я картину не могу написать, если не подготовлю подрамники. То есть из вот этого бруска я делаю два куска. Из этого делаю другие два куска и собираю подрамник из четырех сторон. Потом натягиваю холст и грунтую, проклеиваю, грунтую. И после всего этого процесса уже можно начать исполнять композицию на холсте, идею. Пока выравнивается палка, находятся ее точные углы и собирается в один подрамник, в этот момент происходит, продолжается процесс творческий. Покупать готовые подрамники и холсты как-то это не по-настоящему, потому что хотелось бы картину начать с самого начала, с приготовления подрамника, на чем будет натягиваться холст, на котором потом будет изображена композиция.
1: Картина, комната, еще ничего. Но когда ты поставишь эту картину в музей или на выставку, и придет, и судья тебе бросает камень или тебе аплодирует, да?
0: И потом продолжить заново процесс.
1: Да, потом продолжать, потому что ты не можешь становиться. Художник никогда не стоит на месте. Всегда будет находить любой подход, чтобы вот эта картина превратилась в искусство, да?
0: Да.
2: Вот вы когда общаетесь, ну это же, то есть вы по-русски также общаетесь.
0: Кстати, мы вот, да. Между прочим, мы вот на русском так и разговариваем.
2: Да, да. Всегда, то есть, обычно это скрипт.
0: Но иногда бывает, что вырываются какие-то слова на испанском, или, допустим, папа использует больше испанской, потому что в какие-то определенные темы эмоциональные. Допустим, если затрагивать какую-то эмоциональную тему, то он может лучше экспрессировать свою идею, чем на русском. И у меня наоборот. И ты подхватываешь эти эмоции, жизнь, и получается такая каша в общении с отцом.
3: Смотри ты, как природа здесь щедрая. Это манго. Сейчас упали с дерева. Это как искусство, да? Есть опасности, но мы передаем какое-то что-то доброе для человека. И вот природа нас бросает свое добро. Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Вот эти тонкости, вот это душевное состояние, которое я схватил в России. Хочу повторить здесь, именно в Эквадоре. Все, что я получил в России, это школа. Не просто академизм, а это душевное состояние, которое преподаватели, художники передали в это общество. Я сижу здесь и думаю, что этот путь очень трудно, но я должен передать все эти знания, которые я получил в России, я должен повторить здесь, в Эквадоре.
0: На данный момент я нахожусь в процессе создания одной картины для конкурса. И вот в этот процесс я часто нахожусь в таком состоянии немножко нервозном, хотя есть полная уверенность того, что все получится, но нервозность существует именно такая, как критическая. Мне приходится идти в мастерскую, смотреть там работы свои и вспоминать, возвращать вот эти знания лицея, в котором я учился, потому что без практики все забывается. Вот. И эти картины, которые вот здесь находятся, они мне помогают восстановить вот это состояние. Вот эту картину, по-моему, я написал в 2017-м. Я как-то ее отпустил и совсем забыл. Вот я что-то вот здесь открыл для себя, и вот это перестало, надо было продолжать использовать в других картинах.

0: несмотря что все как графика экспресса, который передаю. Здесь мало рисунок, но линия, композиция передает вот какое-то ощущение очень простая, но глубокая.
1: Как, папа, ты считаешь разница между вот этой техникой и той техникой? То есть имеет смысл, чтобы каждая картина, в зависимости от состояния, от того, что ты хочешь передать, имела разную технику построения ритма?
0: Прекрасная композиция. Ритму, точки, пространство, усилия на первый план, и вот это твой сила. Я все время наблюдаю твои действия, да? Был период, когда ты очень сильно становился, я переживал. Но я ничего не говорю, потому что ты должен найти себя как художник. И это очень сложно, я знаю, я прошел через вот это. Но радовался на каждой картине, потому что каждая картина говорит, вау, снова. Он взялся за кисти, за рисунок, за композицию. И что-то не зря было все это время. Я боялся и думал, что он теряет время, ничего не делает. А что такое, Андрей? Я себе говорю, как отец. Я думаю, наверняка у меня тоже были такие времена, когда не смог ничего творить.

так сложилось вообще в жизни, что папа мой эквадорец, мама русская. Я учился в США, в художественном лицее в Санкт-Петербурге. И у меня появилась возможность, я большое желание совместить ту культуру, в которой я родился, с теми знаниями, которыми я получил туда, куда меня увезли, чтобы познакомиться с моими дедушками и бабушками. Что тоже, кстати, было очень важно, потому что они советские скульпторы. Папа родился здесь, и он просто вернулся сюда. А я все-таки получил образование и воспитание в России. Соответственно, немножко по-другому здесь, в Латинской Америке, все движется и живет. И в этом можно найти что-то новое, какую-то новую форму. Вот. Теперь увидел.

Глобальный вызов для любого художника – это оставить не просто след в истории, а для меня это оставить добрый след в истории, созидательный след. Искусство – это вечный поиск. Конечные цели очень сложные, поэтому я абстрактно говорю. Очень сложно найти какую-то конечную цель. Искусство – это вечный разлад, вечный налад взаимоотношений с самим собой. В конце концов, человек никогда не остается одинаковым от рождения до смерти. Он постоянно меняется. Человек, стремящийся оставить добрый след в искусстве, не опирается о что-то конкретное. Там, будь то тема семьи, например, как я сейчас, на сегодняшний день для меня это главное. Каждый из них идет как бы в своем русле, но каждая из его, из тем, исконных тем, которые он выбирает, это и есть та теплота, то созидание, которое он привносит миру. Для меня созидательное – это то, что оставляет будущим потомкам, то, что вдохновляет на продолжение. Ну, например, семья –

этот стенд, он был организован, значит, еще моими родителями. И вот эта композиция, я ее не оставляю, я оставляю нетронутой, потому что здесь как квинтэссенция тем. Это работа моей мамы, Кощуковой Екатерины Николаевны. В главенстве это семья, то есть мои родители, дедушка, глава в семье, бабушка. Вот это Леонардо, это мой самый младший брат. Это Андрес. Вот Андрес, который вот сейчас находится с папой в Эквадоре. Это мама делала портрет отца. То, что он держит в руках, это он несет в Союз художников на выставку работу, которую он лепил. Он ее готовил к выставке в Союз художников. А мама к этой же выставке вылепила этого же папу, который несет в Союз художников вот эту работу. То есть они обе поехали на выставку, но каждый свою работу. Во многих работах они участвовали вдвоем, потому что колористикой больше занималась мама. Поэтому во многих работах, даже отцовских, вот есть рука мамы. Человеку вообще, в принципе, свойственно творить. Человек, можно сказать, без творческой нити внутренней, он не развивается. Нет развития человечества без творческого вот этого момента. Отец, он всегда был педагогом. То есть он учил детей рисовать. В школе, где я учился, в Эквадоре же, он там был преподавателем рисунка. Его все называли маэстро. Или профессор, профессор Мануэль. Ему местные давали высокое звание, потому что все почитали его заслуги всегда. Вот это моя любимая картина «Пьета». Это бык, скорбящий над погибшим, значит, матадором. Вот, это папин любимый сюжет «Мангровые леса». Из-за чаще выглядывающий зритель, открытое небо, у него таких вариантов очень много. Это вот он почему-то любит вот такой ракурс. Такой художник, как Мануэль Искьердо, мог родиться именно в Эквадоре. С его красками, очень смелые вот это вот. Очень необычные цветосочетания, вот эта палитра. Он очень любит свою родину и в своих работах отражает увиденное. Папа живет каким-то таким вот духом,

0: осязаемым. И он вдохновляется этим.
1: Мне только интересовался искусством, больше ничего. Протяжении всей моей жизни, допустим, как я получил образование, как я жил, никто мне не помогал экономически. А теперь я нахожусь в этом месте и столько хочу передать мои знания. Все, что я получил, хочу передать у детей. Да? А остальное экономическое, как я буду жить, как это не важно для меня. Мне не надо ни дом, ни машина, ни иметь такой банка, какое-то средство. Нет. Главное для меня – это кому-то передать все, что я знаю.

0: Когда пошел служить в 2010 году, служил в ВВС ПВО армии России. Невальный. Руки в карман, такой типа «все могу». Когда пошел служить в армию, я решил вообще полностью отключиться от искусства. Мне ребята просили: нарисуй, ты художник. Вот фотография моей девушки. И пока все спали, рисовал. Но желания, если честно, не было. Вообще не было. Я реально хотел прочувствовать вот эту дисциплину, вот эту серьезность, все ответственно, скрупулезно. Обучаешься и стремишься к тому, чтобы стать ценным.
1: Давай, а ver, а ver.

Смотри, пап, вот я смотрю вот на этот огонь, и я понимаю, что то, что я делаю, это, конечно же, вот композиция, ритмы. Это все хорошо, но все же мне не хватает почувствовать настоящее, вот это то, что происходит вот в Эквадоре, в Латинской Америке, индейцы. Для меня очень ключевая вещь, чтобы ты мне помог решить, потому что вот это все для меня сложно. Где найти, где прочувствовать вот этот дух культуры индейцев, фольклор андийский, индейский, эквадорский, музыка, это все мне очень нравится, и я хочу как-то поделиться вот этим своим чувством. Для этого мне не хватает почувствовать этот дух настоящий. Вот что для этого я должен сделать?

Такие мощные жалюзи с клеткой необходимы были для того, чтобы создать себе какую-то определенную дистанцию между вот этой металлической дверью и улицей. Потому что, когда приехал сюда, в Гуакиас, первые годы, и в центре воровали у Камбиасолис чемодан с деньгами, преступники на мотоцикле с чемоданом по этой улице, стрельба, полиция, след, порох, запах. Для работы, для того, чтобы спокойно создавать что-то, нужно иметь спокойную среду, чтобы ничего не отвлекало. Мне очень важно, чтобы мастерская выглядела очень гармонично. Каждая часть имела свою деталь для того, чтобы чувствовать себя вдохновленным. Давно не выходил писать на воздух, с натуры. Для пленэра общей практики нужно практиковать чуть ли не каждую неделю, каждый день, иначе вот руки забывают. Но у меня что-то получилось. Нашел какое-то полезное совпадение для вот этой картины, которую делаю для конкурса. Вспомнил вдруг неожиданно, когда испанцы приехали в Латинскую Америку обменять зеркала на золото. Зеркала отдали, все золото увезли в Латинской Америке, оставили индейцы зеркалами. А испанцы остались с золотом, а мы остались с искусством. А мне это зеркало нужно не как золото, а как возможность увидеть жизнь с обратной стороны. В отражении в зеркале увижу то, что мне не удается увидеть в работе. Мне нужно что-то новое. Мне нужен какой-то выход. Увидеть в отражении.

Мне для добивки композиции необходимо разобраться с поездкой в Куэнка. Город как произведение искусств. Это как в Санкт-Петербурге оказаться. Вот те самые ритмы ткани. Прямо там находится все, что мне нужно найти.

Я раньше говорил, что я ищу таланты. Да? Если возможно, я бесплатно передаю мои знания. Но самое главное, если у человека нет души, невозможно передать. Надо найти кому. И в этом случае мой сын Андрес не нужно искать, потому что само по себе у него очень, очень глубокий его взгляд в жизни. И он через искусство он все говорит, все передает. Estoy preocupado por el bienestar y el destino de mi hijo. Por eso lo he traído a la ciudad de Cuenca. Mi regalo para él y conozca la cultura de Ecuador.

0: Круто. Сколько еще будешь писать?
1: Ну, где-то полчаса. Я хочу еще немножко сфотографироваться. Вот это. И докончить.
0: Да.
1: Потому что есть какие-то моменты, что я смотрелся, вот эта стена смотрелся очень контрастно. Вот, да?

0: конечно.
1: А чувствуешь, что там солнце, там
0: обжигает стены. Молодец. Очень хорошо работает.
1: Ты, наверное, гулял 2 часа, не смотрел все это. И не рисовал.
0: Не наговаривай, вот. Не важно даже результат, а почувствовать движение, какое-то настроение.
2: Вот это интересно.
0: И через вот это настроение как бы я могу попробовать передать в своих работах. А на фотографии это вообще не чувствуется.
1: Мне вот это живой рисунок. Подожди, подожди. Вот лошадь. Вот как мне нравится. Условно.
0: Давай, собирайся и пойдем.
1: Давай, пошли.
0: Вот эта возможность пройтись, делая наброски, проходя вот прямо рядом с танцорами, прямо рядом с костюмами, прямо вот чувствуя движение даже вот в этом потоке ветра, которое там ощущалось. Там они прямо танцуют, камера снимает, на камеру там прямо в камеру лицо заходит, и такое лицо. Там такие всякие эмоции.
1: Ну,
0: такие,
1: да. Ну, я видел такие индийцы, которые они прямо от души кричали, так, и танцевали. Такое, так и здорово, так и с такими движениями размахивали.

Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Когда я учился искусству, Центральный университет Кита, мне предлагали уехать в Россию. Мне дали выбор между Москва и Санкт-Петербургом. Тогда это было Ленинград. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, в России. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Сижу, смотрю. Какие-то моменты, когда я могу вспоминать моя семья, которая сейчас находится очень далеко от меня. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина, Россия.

0: Inclusive se les puede hacer, cuando quieres hacer un color más oscuro, por ejemplo, en esta zona de aquí, tienes que lavar el pincel como que si fuera ropa que te vas a vestir tú. No, préstalo ahí, te si ve mal y gordas, huaquillas. Esta graniza, merdo, Perú, Ecuador. Ludi, que animales a comer chisquidietlnos. Nieto, ni aquí fábrica, nieto, escoso. Ludi, gabarite, himna, y así comerse. Uchit. Искусство здесь очень сложно. Но надо начинать с самых главных детей. Если ты не начинаешь учить детей, не получается ничего. Маленький человек можно открывать души. Искусство — это душа. Душа. Искусство научится человек не наврать в жизни, не только жить на материально, да. Думать, что каждый шаг, который дает человек, он должен иметь какое-то определенное сознание. Благодаря знаниям, которые я получил, я могу определить, где находится его душа, раскрывая линия колорит на его действие. Вот это состояние только через искусство можно найти на каждый человек.
1: ¿Cómo estás, mi hermano? Ven, ven, ven.
0: Ahora sí, te estaba esperando a ti. Te voy a poner aquí un caballete para que hagas lo mismo que están haciendo los compañeros que están aquí. Yonder, когда он был на улице, он однажды видел, как он участвовал на конкурс рисования, да? И видел, как он одевался, как он рисовал. Es такой сентиментальный, потому что, наверное, я думал, у него есть проблема семейная. Это было видно на его работе, как он страдал. У него было где-то 11 лет тогда. Yeah. А теперь у него уже 17 лет. Но в это время он очень много схватил. Все, что я научил ему, у него сейчас.

0: Я картину не могу написать, если не подготовлю подрамники. То есть из вот этого бруска я делаю два куска. Из этого делаю другие два куска и собираю подрамник из четырех сторон. Потом натягиваю холст и грунтую, проклеиваю, грунтую. И после всего этого процесса уже можно начать исполнять композицию на холсте, идею. Пока выравнивается палка, находятся ее точные углы и собирается в один подрамник, в этот момент происходит, продолжается процесс творческий. Покупать готовые подрамники и холсты как-то это не по-настоящему, потому что хотелось бы картину начать с самого начала, с приготовления подрамника, на чем будет натягиваться холст, на котором потом будет изображена композиция.
1: Картина, комната, еще ничего. Но когда ты поставишь эту картину в музей или на выставку, и придет, и судья тебе бросает камень или тебе аплаус, да?
0: И потом продолжить заново процесс.
1: Да, потом продолжать, потому что ты не можешь становиться. Художник никогда не стоит на месте. Всегда будет находить любой подход, чтобы вот эта картина превратилась в искусство, да?
0: Да.
2: Вот вы когда общаетесь, ну это же, то есть вы по-русски также общаетесь.
0: Кстати, мы вот, между прочим, мы вот на русском так и разговариваем.
2: Да. То есть, обычно это скрипт.
0: Но иногда бывает, что вырываются какие-то слова на испанском, или, допустим, папа использует больше испанской, потому что в какой-то определенной теме эмоциональной, допустим, если затрагивает какую-то эмоциональную тему, то он может лучше экспрессировать свою идею, чем на русском. И у меня наоборот. И ты подхватываешь эти эмоции, жизнь, и получается такая каша в общении с отцом.

0: Смотрите, как природа здесь щедрая. Это манго, сейчас упали с дерева. Это как искусство, да? Есть опасности, но мы передаем какое-то что-то доброе для человека. И вот природа нас бросает свое добро. Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Вот эти тонкости, вот это душевное состояние, которое я схватил в России, хочу повторить здесь, именно в Эквадоре. Все, что я получил в России, это школа. Не просто академизм, а это душевное состояние, которое преподаватели, художники передали в это общество. Я сижу здесь и думаю, что этот путь очень трудно, но я должен передать все эти знания, которые я получил в России, я должен повторить здесь, в Эквадоре.
1: На данный момент я нахожусь в процессе создания одной картины для конкурса. И вот в этот процесс я часто нахожусь в таком состоянии немножко нервозном, хотя есть полная уверенность того, что все получится, но нервозность существует именно такая, как критическая. Мне приходится идти в мастерскую, смотреть там работы свои и вспоминать, возвращать вот эти знания лицея, в котором я учился, потому что без практики все забывается. Вот. И эти картины, которые вот здесь находятся, они мне помогают восстановить вот это состояние. Вот эту картину, по-моему, я написал в 2017-м. Я как-то ее отпустил и совсем забыл. Вот я что-то вот здесь открыл для себя, и вот это перестало, надо было продолжать использовать в других картинах.
0: Несмотря что все как графика, экспрессия, которую передает. Здесь мало рисунок, но линия, композиция передает вот какое-то ощущение очень простая, но глубокая.
1: Как, папа, ты считаешь разница между вот этой техникой и той техникой? То есть имеет смысл, чтобы каждая картина, в зависимости от состояния, от того, что ты хочешь передать, имела разную технику построения ритма?
0: Прекрасная композиция. Ритм, точки, пространство, усилия на первый план. И вот это твоя сила. Я все время наблюдаю твои действия. Да? Был период, когда ты очень сильно становился, я переживал. Но я ничего не говорю, потому что ты должен найти себя как художник. И это очень сложно, я знаю, я прошел через вот это. Но радовался на каждой картине, потому что каждая картина говорит, вау, снова он взялся за кисти, за рисунок, за композицию. И что-то не есть реально все это время. Я боялся и думал, что он теряет время, ничего не делает. А что такое, Андрей? Я себе говорю, как отец. Я думаю, наверняка у меня тоже было такое время, когда не смог ничего творить.

так сложилось вообще в жизни, что папа мой эквадорец, мама русская. Я учился в США, в художественном лицее в Санкт-Петербурге. И у меня появилась возможность, я большое желание совместить ту культуру, в которой я родился, с теми знаниями, которыми я получил туда, куда меня увезли, чтобы познакомиться с моими дедушками и бабушками.

вообще важно, потому что они советские скульпторы. Папа родился здесь, и он просто вернулся сюда. А я все-таки получил образование и воспитание в России. Соответственно, немножко по-другому здесь, в Латинской Америке, все движется и живет. И в этом можно найти что-то новое, какую-то новую форму. Вот. Теперь увидел.

Глобальный вызов для любого художника – это оставить не просто след в истории, а для меня это оставить добрый след в истории, созидательный след. Искусство – это вечный поиск. Конечные цели очень сложные, поэтому я абстрактно говорю. Очень сложно найти какую-то конечную цель. Искусство – это вечный разлад, вечный налад взаимоотношений с самим собой. В конце концов, человек никогда не остается одинаковым от рождения до смерти. Он постоянно меняется. Человек, стремящийся оставить добрый след в искусстве, не опирается о что-то конкретное. Там, будь то тема семьи, например, как я сейчас, на сегодняшний день для меня это главное. Каждый из них идет как бы в своем русле, но каждая из его исконных тем, которые он выбирает, это и есть та теплота, то созидание, которое он привносит миру. Для меня созидательное – это то, что оставляет будущим потомкам, то, что вдохновляет на продолжение. Ну, например, семья –

0: этот стенд, он был организован, значит, еще моими родителями. И вот эта композиция, я ее не оставляю, я оставляю нетронутой, потому что здесь как квинтэссенция тем. Это работа моей мамы, Кощуковой Екатерины Николаевны. В главенстве это семья, то есть мои родители, дедушка, глава в семье, бабушка. Вот это Леонардо, это мой самый младший брат. Это Андрес. Вот Андрес, который вот сейчас находится с папой в Эквадоре. Это мама делала портрет отца. То, что он держит в руках, это он несет в Союз художников на выставку работу, которую он лепил. Он ее готовил к выставке в Союз художников. А мама к этой же выставке вылепила этого же папу, который несет в Союз художников вот эту работу. То есть они обе поехали на выставку, но каждый свою работу. Во многих работах они участвовали вдвоем, потому что колористикой больше занималась мама. Поэтому во многих работах, даже отцовских, вот есть рука мамы. Человеку вообще, в принципе, свойственно творить. Человек, можно сказать, без творческой нити внутренней, он не развивается. Нет развития человечества без творческого вот этого момента. Отец, он всегда был педагогом. То есть он учил детей рисовать. В школе, где я учился, в Эквадоре же, он там был преподавателем рисунка. Его все называли маэстро. Или профессор, профессор Мануэль. Ему местные давали высокое звание, потому что все почитали его заслуги всегда. Вот это моя любимая картина «Пиета». Это бык, скорбящий над погибшим, значит, матадором. Вот, это папин любимый сюжет «Мангровые леса». Из-за чаще выглядывающий зритель, открытое небо, у него таких вариантов очень много. Это вот он почему-то любит вот такой ракурс. Такой художник, как Мануэль Искьердо, мог родиться именно в Эквадоре. С его красками, очень смелые вот это вот. Очень необычные цветосочетания, вот эта палитра. Он очень любит свою родину и в своих работах отражает увиденное. Папа живет каким-то таким вот духом неосязаемым, и он вдохновляется этим.
1: Меня только интересовался искусство, больше ничего. В протяжении всей моей жизни, допустим, как я получил образование, как я жил, никто мне не помогал экономически. А теперь я нахожусь в этом месте и столько хочу передать мои знания. Все, что я получил, хочу передать у детей. Да? А остальное экономическое, как я буду жить, как это не важно для меня. Мне не надо ни дом, ни машина, ни иметь такой банка, какое-то средство. Нет. Главное для меня – это кому-то передать все, что я знаю.

0: Когда пошел служить в 2010 году, служил в ВВС ПВО армии России. Невальный. Руки в карман, такой типа «все могу». Когда пошел служить в армию, я решил вообще полностью отключиться от искусства. Мне ребята просили: нарисуй, ты художник. Вот фотография моей девушки. И пока все спали, рисовал. Но желания, если честно, не было. Вообще не было. Я реально хотел прочувствовать вот эту дисциплину, вот эту серьезность. Все ответственно, скрупулезно. Обучаешься и стремишься к тому, чтобы стать ценным.
1: Давай, а ver, pásala.

Смотри, пап, вот я смотрю вот на этот огонь, и я понимаю, что то, что я делаю, это, конечно же, вот композиции, ритмы. Это все хорошо, но все же мне не хватает почувствовать настоящее, вот это то, что происходит вот в Эквадоре, в Латинской Америке, индейцы. Для меня очень ключевая вещь, чтобы ты мне помог решить, потому что вот это все для меня сложно. Где найти, где прочувствовать вот этот дух культуры индейцев, фольклор индийский, индейский.

Эквадорский, музыка, это все мне очень нравится, и я хочу как-то поделиться вот этими своими чувствами. Для этого мне не хватает почувствовать этот дух настоящий. Вот что для этого я должен сделать?

Такие мощные жалюзи с клеткой необходимы были для того, чтобы создать себе какую-то определенную дистанцию между вот этой металлической дверью и улицей. Потому что, когда приехал сюда, в Гуакиас, первые годы, и в центре воровали у Камбиасолис чемодан с деньгами, преступники на мотоцикле с чемоданом по этой улице, стрельба, полиция, след, порох, запах. Для работы, для того, чтобы спокойно создавать что-то, нужно иметь спокойную среду, чтобы ничего не отвлекало. Мне очень важно, чтобы мастерская выглядела очень гармонично. Каждая часть имела свою деталь для того, чтобы чувствовать себя вдохновленным. Давно не выходил писать на воздух, с натуры. Для пленэра общей практики нужно практиковать чуть ли не каждую неделю, каждый день, иначе вот руки забывают. Но у меня что-то получилось. Нашел какое-то полезное совпадение для вот этой картины, которую делаю для конкурса. Вспомнил вдруг неожиданно, когда испанцы приехали в Латинскую Америку обменять зеркала на золото. Зеркала отдали, все золото увезли в Латинской Америке, оставили индейцы зеркалами. А испанцы остались с золотом, а мы остались с искусством. А мне это зеркало нужно не как золото, а как возможность увидеть жизнь с обратной стороны. В отражении в зеркале увижу то, что мне не удается увидеть в работе. Мне нужно что-то новое. Мне нужен какой-то выход. Увидеть в отражении.

Мне для добивки композиции необходимо разобраться с поездкой в Куэнка. Город как произведение искусств. Это как в Санкт-Петербурге оказаться. Вот те самые ритмы ткани. Прямо там находится все, что мне нужно найти.

Я раньше говорил, что я ищу таланты. Да? Если возможно, я бесплатно передаю мои знания. Но самое главное, если у человека нет души, невозможно передать. Надо найти кому. И в этом случае мой сын Андрес не нужно искать, потому что само по себе у него очень, очень глубокий его взгляд в жизни. И он через искусство все говорит, все передает. Estoy preocupado por el bienestar y el destino de mi hijo. Por eso lo he traído a la ciudad de Cuenca. Mi regalo para él y conozca la cultura de Ecuador.

0: Круто. Сколько еще будешь писать?
1: Ну, где-то полчаса. Я хочу еще немножко сфотографировать вот это. И
0: да.
1: Потому что есть какие-то моменты, что я смотрелся, вот эта стена смотрелся очень контрастно. Вот, да?
0: И конечно.
1: А чувствуешь, что там солнце там нет.
0: Обжигает стены. Молодец. Очень хорошо работает.
1: И, наверное, гулял 2 часа, я смотрел все это. И не рисовал.
0: Не наговаривай. Вот. Не важно даже результат, а почувствовать движение, какое-то настроение.
1: Вот это интересно.
0: И через вот это настроение как бы я могу попробовать передать в своих работах. А на фотографии это вообще не чувствуется.
1: Мне вот это живой рисунок.
0: Слушай.
1: Подожди. Вот лошадь. Вот как мне нравится. Условно.
0: Давай, собирайся и пойдем.
1: Давай, пошли.
0: Вот эта возможность пройтись, делая наброски, проходя вот прямо рядом с танцорами, прямо рядом с костюмами, прямо вот чувствуя движение даже вот в этом потоке ветра, который там ощущалось.

0: Там прямо танцуют, камера снимает, на камеру там прямо в камеру лицо заходит, и такое лицо, что там такие всякие
1: Да,
0: эмоции
1: ну
0: такие,
1: да. Но я видел такие индийцы, которые они прямо от души кричали, так, и танцевали
0: это
1: такое, так и
0: вообще.
1: здорово, так и с таким движением размахивали.

все, что я мечтал в жизни, быть художником. Когда я учился искусству, Центральный университет Кита, мне предлагали уехать в Россию. Мне дали выбор между Москва и Санкт-Петербургом. Тогда это был Ленинград. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, в России. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Сижу, смотрю. Какие-то моменты, когда я могу вспоминать моя семья, которая сейчас находится очень далеко от меня. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина – Россия.

0: como que si fuera ropa que te vas a vestir tú.
1: No, préstalo ahí, te si ve malinqui gorat, huaquillas. Esta graniza merdo Perú y Ecuador. Lúdica turista animales a comercios que dietenos. Nieto ni aquí fábrica, nieto escoso. Lúdi gabarite imena y así comerse. Uchit. Искусство здесь очень сложно. Но надо начинать сами главные детей. Если ты не начинаешь учить детей, не получается ничего. Маленький человек можно открывать души. И искусство это душа. Душа. Искусство научится человек не наврать в жизни, не только жильно материально, да. Думать, что каждый шаг, который дает человек, он должен иметь какое-то определенное сознание. Благодаря знаниям, которые я получил, я могу определить, где находится его душа, раскрывая линия, колорит на его действие. Вот это состояние только через искусство можно найти на каждый человек.
2: ¿Cómo estás, mi hermano? Ven.
0: Ahora sí, te estaba esperando a ti. Te voy a poner aquí un caballete para que hagas lo mismo que están haciendo los compañeros que están aquí. Yonder, когда он был на улице, он однажды видел, как он участвовал на конкурсе рисования, да? И видел, как он одевался, как он рисовал. Es такой сентиментальный, потому что, наверное, я думал, у него есть проблема семейная. Это было видно на его работе, как он страдал. У него было где-то 11 лет тогда. Да. А теперь у него уже 17 лет. Но в это время он очень много схватил. Все, что я научил ему, у него сейчас есть. Есть возможность продолжать вот эту карьеру как художник. И думаю, что если кто-нибудь не помогал ему, он был другой человек.
3: Mucha gente me decía que dibujaba bonito, que me meta algún curso, me decía. Y eso me motivó también bastante. Y también usted cuando me dijo que me iba a ayudar en la academia, a dar gratis allí el curso. Y eso me motivó a seguir más adelante y seguir pintando. O sea, me decían que la pintura no te da nada bueno, que la pintura no sirve, que normalmente aquí un artista no es un arte que te dé harto, me decían. Sí, fue un momento cuando sentía que, o sea, me sentía solo normalmente, me sentía como no entendido. Por ejemplo, yo a veces quería hacer algo, o sea, como uno crece, necesita, o sea, hacer otras cosas y no me sentía entendido, no me sentía escuchado y llegaban momentos donde ya quería llorar, me encerraba. Y a veces recordaba los buenos momentos y me ayudaban a salir también. Por ejemplo, recordaba cuando pintaba, lo que me hacía feliz. Porque, o sea, a mí cada vez que yo pintaba era como que salía de la realidad, era como que yo estaba en un mundo muy diferente, donde me sentía tranquilo, donde no había reglas, porque

0: Я картину не могу написать, если не подготовлю подрамники. То есть из вот этого бруска я делаю два куска. Из этого делаю другие два куска и собираю подрамник из четырех сторон. Потом натягиваю холст и грунтую, проклеиваю, грунтую. И после всего этого процесса уже можно начать исполнять композицию на холсте, идею. Пока выравнивается палка, находятся ее точные углы и собирается в один подрамник, в этот момент происходит, продолжается процесс творческий. Покупать готовые подрамники и холсты как-то это не по-настоящему, потому что хотелось бы картину начать с самого начала, с приготовления подрамника, на чем будет натягиваться холст, на котором потом будет изображена композиция.
1: Картина, комната, еще ничего. Но когда ты поставишь эту картину в музей или на выставку, и придет, и судья тебе бросает камень или тебе аплодирует, да?
0: И потом продолжить заново процесс.
1: Да, потом продолжать, потому что ты не можешь становиться. Художник никогда не стоит на месте. Всегда будет находить любой подход, чтобы вот эта картина превратилась в искусство, да?
0: Да.
2: Вот вы когда общаетесь, ну это же на, то есть вы по-русски также общаетесь.
0: Кстати, мы между прочим, мы вот на русском так и разговариваем.
2: Да. То есть, обычно это скрипт.
0: Но иногда бывает, что вырываются какие-то слова на испанском, или, допустим, папа использует больше испанской, потому что в какие-то определенные темы эмоциональные. Допустим, если затрагиваю какую-то эмоциональную тему, то он может лучше экспрессировать свою идею, чем на русском. И у меня наоборот. И ты подхватываешь эти эмоции, жизнь, и получается такая каша в общении с отцом.
1: Смотрите, как природа здесь щедрая. Это манго. Сейчас упали с дерева. Это как искусство, да? Есть опасности, но мы передаем какое-то что-то доброе для человека. И вот природа нас бросает свое добро. Все, что я мечтал в жизни, быть художником. Вот эти тонкости, вот это душевное состояние, которое я схватил в России. Хочу повторить здесь, именно в Эквадоре. Все, что я получил в России, это школа. Не просто академизм, а это душевное состояние, которое преподаватели, художники передали в это общество. Я сижу здесь и думаю, что этот путь очень трудно, но я должен передать все эти знания, которые я получил в России, я должен повторить здесь, в Эквадоре.
0: На данный момент я нахожусь в процессе создания одной картины для конкурса. И вот в этот процесс я часто нахожусь в таком состоянии немножко нервозном, хотя есть полная уверенность того, что все получится, но нервозность существует именно такая, как

0: критическая. Мне приходится идти в мастерскую, смотреть там работы свои и вспоминать, возвращать вот эти знания лицея, в котором я учился, потому что без практики все забывается. Вот. И эти картины, которые вот здесь находятся, они мне помогают восстановить вот это состояние. Вот эту картину, по-моему, я написал в 2017-м. Я как-то ее отпустил и совсем забыл. Вот я что-то вот здесь открыл для себя, и вот это перестало, надо было продолжать использовать в других картинах.
1: Несмотря что все как графика, экспрессия, которую передает. Здесь мало рисунок, но линия, композиция передает вот какое-то ощущение очень простая, но глубокая.
0: Как, папа, ты считаешь разница между вот этой техникой и той техникой? То есть имеет смысл, чтобы каждая картина, в зависимости от состояния, от того, что ты хочешь передать, имела разную технику построения ритма?
1: Прекрасная композиция. Ритм, точки, пространство, усилия на первый план, и вот это твоя сила. Я все время наблюдаю твои действия, да? Были период, когда ты очень сильно становился, я переживал. Но я ничего не говорю, потому что ты должен найти себя как художник. И это очень сложно, я знаю, я прошел через вот это. Но радовался на каждой картине, потому что каждая картина говорит, вау, снова. Он бесился за кисти, за рисунок, за композиция. И что-то не изреагировало все это время. Я боялся и думал, что он теряет время, ничего не делает. А что такое, Андрей? Я себе говорю, как отец. Я думаю, наверняка у меня тоже были такие времена, когда не смог ничего творить.

так сложилось вообще в жизни, что папа мой эквадорец, мама русская. Я учился в США, в художественном лицее в Санкт-Петербурге. И у меня появилась возможность, я большое желание совместить ту культуру, в которой я родился, с теми знаниями, которыми я получил туда, куда меня увезли, чтобы познакомиться с моими дедушками и бабушками. Что тоже, кстати, было очень важно, потому что они советские скульпторы. Папа родился здесь, и он просто вернулся сюда. А я все-таки получил образование и воспитание в России. Соответственно, немножко по-другому здесь, в Латинской Америке, все движется и живет. И в этом можно найти что-то новое, какую-то новую форму. Вот. Теперь увидел.

Глобальный вызов для любого художника – это оставить не просто след в истории, а для меня это оставить добрый след в истории, созидательный след. Искусство – это вечный поиск. Конечные цели очень сложные, поэтому я абстрактно говорю. Очень сложно найти какую-то конечную цель. Искусство – это вечный разлад, вечный налад взаимоотношений с самим собой. В конце концов, человек никогда не остается одинаковым от рождения до смерти. Он постоянно меняется. Человек, стремящийся оставить добрый след в искусстве, не опирается о что-то конкретное, там, будь то тема семьи, например, как я сейчас, на сегодняшний день для меня это главное. Каждый из них идет как бы в своем русле, но каждая из его, из тем, исконных тем, которые он выбирает, это и есть та теплота, то созидание, которое он привносит миру. Для меня созидательное – это то, что оставляет будущим потомкам, то, что вдохновляет на продолжение. Ну, например, семья.

0: этот стенд, он был организован, значит, еще моими родителями. И вот эта композиция, я ее не оставляю, я оставляю нетронутой, потому что здесь как квинтэссенция тем. Это работа моей мамы, Кощуковой Екатерины Николаевны. В главенстве это семья, то есть мои родители, дедушка, глава в семье, бабушка. Вот это Леонардо, это мой самый младший брат. Это Андрес. Вот Андрес, который вот сейчас находится с папой в Эквадоре. Это мама делала портрет отца. То, что он держит в руках, это он несет в Союз художников на выставку работу, которую он лепил. Он ее готовил к выставке в Союз художников, а мама к этой же выставке вылепила этого же папу, который несет в Союз художников вот эту работу. То есть они обе поехали на выставку, но каждый свою работу. Во многих работах они участвовали вдвоем, потому что колористикой больше занималась мама. Поэтому во многих работах, даже отцовских, вот есть рука мамы. Человеку вообще, в принципе, свойственно творить. Человек, можно сказать, без творческой нити внутренней, он не развивается. Нет развития человечества без творческого вот этого момента. Отец, он всегда был педагогом. То есть он учил детей рисовать. В школе, где я учился, в Эквадоре же, он там был преподавателем рисунка. Его все называли маэстро или профессор, профессор Мануэль. Ему местные давали высокое звание, потому что все почитали его заслуги всегда. Вот это моя любимая картина «Пьета». Это бык, скорбящий над погибшим, значит, матадором. Вот, это папин любимый сюжет «Мангровые леса». Из-за чащи выглядывающий зритель, открытое небо, у него таких вариантов очень много. Это вот он почему-то любит вот такой ракурс. Такой художник, как Мануэль Искьердо, мог родиться именно в Эквадоре. С его красками, очень смелые вот это вот. Очень необычные цветосочетания, вот эта палитра. Он очень любит свою родину и в своих работах отражает увиденное. Папа живет каким-то таким вот духом неосязаемым, и он вдохновляется этим.
1: Мне только интересовался искусством, больше ничего. Протяжении всю мою жизнь, допустим, как я получил образование, как я жил. Никто мне не помогал экономически. А теперь я нахожусь в этом месте и столько хочу передать мои знания. Все, что я получил, хочу передать у детей. Да? А остальное экономическое, как я буду жить, как это не важно для меня. Мне не надо ни дом, ни машина, ни иметь такой банка, какое-то средство. Нет. Главное для меня – это кому-то передать все, что я знаю.

0: Когда пошел служить в 2010 году, служил в ВВС ПВО армии России. Невальный. Руки в карман, такой типа «все могу». Когда пошел служить в армию, я решил вообще полностью отключиться от искусства. Мне ребята просили: нарисуй, ты художник. Вот фотография моей девушки. И пока все спали, рисовал. Но желания, если честно, не было. Вообще не было. Я реально хотел прочувствовать вот эту дисциплину, вот эту серьезность. Все ответственно, скрупулезно. Обучаешься и стремишься к тому, чтобы стать ценным.
1: Давай, а ver, пасала.

Смотри, пап, вот я смотрю вот на этот огонь, и я понимаю, что то, что я делаю, это, конечно же, вот композиция, ритмы. Это все хорошо, но все же мне не хватает почувствовать настоящее, вот это то, что происходит вот в Эквадоре, в Латинской Америке, индейцы. Для меня очень ключевая вещь, чтобы ты мне помог решить, потому что вот это все для меня сложно. Где найти, где прочувствовать вот этот дух культуры индейцев, фольклор андийский, индейский, эквадорский, музыка, это все мне очень нравится, и я хочу как-то поделиться вот этим своим чувством. Для этого мне не хватает почувствовать этот дух настоящий. Вот что для этого я должен сделать?

Такие мощные жалюзи с клеткой необходимы были для того, чтобы создать себе какую-то определенную дистанцию между вот этой металлической дверью и улицей. Потому что, когда приехал сюда, в Гуакиас, первые годы, и в центре воровали у Камбиасолис чемодан с деньгами, преступники на мотоцикле с чемоданом по этой улице, стрельба, полиция, след, порох, запах. Для работы, для того, чтобы спокойно создавать что-то, нужно иметь спокойную среду, чтобы ничего не отвлекало. Мне очень важно, чтобы мастерская выглядела очень гармонично. Каждая часть имела свою деталь для того, чтобы чувствовать себя вдохновленным. Давно не выходил писать на воздух с натуры. Для пленэра общей практики нужно практиковать чуть ли не каждую неделю, каждый день, иначе вот руки забывают. Но у меня что-то получилось. Нашел какое-то полезное совпадение для вот этой картины, которую делаю для конкурса. Вспомнил вдруг неожиданно, когда испанцы приехали в Латинскую Америку обменять зеркала на золото. Зеркала отдали, все золото увезли в Латинской Америке, оставили индейцы зеркалами. А испанцы остались с золотом, а мы остались с искусством. А мне это зеркало нужно не как золото, а как возможность увидеть жизнь с обратной стороны. В отражении в зеркале увижу то, что мне не удается увидеть в работе. Мне нужно что-то новое. Мне нужен какой-то выход. Увидеть в отражении.

Мне для добивки композиции необходимо разобраться с поездкой в Куэнка. Город как произведение искусств. Это как в Санкт-Петербурге оказаться. Вот те самые ритмы ткани. Прямо там находится все, что мне нужно найти.

я раньше говорили, что я ищу таланты. Да? Если возможно, я бесплатно передаю мои знания. Но самое главное, если у человека нет души, невозможно передать. Надо найти кому. И в этом случае мой сын Андрес не нужно искать, потому что само по себе у него очень глубокий его взгляд в жизни. И он через искусство он все говорит, все передает. Estoy preocupado por el bienestar y el destino de mi hijo. Por eso lo he traído a la ciudad de Cuenca. Mi regalo para él y conozca la cultura de Ecuador.

0: Круто. Сколько еще будешь писать?
1: Ну, где-то полчаса. Я хочу еще немножко сфотографироваться. Видишь, вот это. Вот это. И до
0: кучи дома. Да.
1: Потому что есть какие-то моменты, что я смотрелся, вот эта стена, смотрелся очень контрастно.
0: Вот,
1: да?
0: И вот, конечно.
1: А чувствуешь, что там солнце там нет?
0: Обжигает стены. Молодец. Очень хорошо работает.
1: И, наверное, гуляли 2 часа, и смотрели все это. И не рисовали.
0: Не наговаривай. Вот. Не важно даже результат, а почувствовать движение, какое-то настроение.
1: Вот это интересно.
0: И через вот это настроение как бы я могу попробовать передать в своих работах. А на фотографии это вообще не чувствуется.
1: Мне вот это живой рисунок.
0: Слушай,
1: подожди, подожди. Вот нож. Вот как мне нравится. Условно.
0: Давай, собирайся и пойдем.
1: Давай, пошли.
0: Вот эта возможность пройтись, делая наброски, проходя вот прямо рядом с танцорами, прямо рядом с костюмами, прямо вот чувствуя движение даже вот в этом потоке ветра, которое там ощущалось. Там они прямо танцуют, камера снимает, на камеру там прямо в камеру лицо заходит, и такое лицо. Там такие всякие эмоции.
1: Ну,
0: такие,
1: да. Ну, я видел такие индийцы, которые они прямо от души кричали, так, и танцевали. Такое, так и здорово, так и с такими движениями, размах, такой,